News. Justin Bieber по ритму статя. До постоянно фото на Facebook. И чё все Facebook уетон дери на 2050. Club FM, Кафе Радио.